Радиоканал «Радио 101.4 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 7100460 выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 5 июля 2017 года. Для детей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
2: Привет! Решил, куда поступать?
3: Да уже неделю голову ломаю.
2: Не сомневайся, поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
3: Круто! А как подать документы?
2: Запоминай телефон 8 800 700 706.
0: Реклама.
1: On Energy. 250 470. 250 470.

0: Реклама.
1: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
0: Реклама.
3: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
2: Мы ведем свой репортаж с открытия нового филиала «Пицца Куба». Насколько вы оцениваете ее по пятибалльной системе?
3: Для «Пиццы Куба» пятибалльной мало. Нужна 10-бальная.

0: акция с 1 по 3 мая 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 28555.
1: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама.
1: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
2: Проспект Ленина, 54Б.
3: О, Европейский квартал.
4: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
0: Реклама.
5: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
4: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
6: Бабаюпик. Красиво придумали.
5: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Красина 78. Дом с детским садом на первом этаже. Утро без спешки и опозданий. Просто спустился на лифте и все.

0: 23-78-78.
1: Застройщику ЛУСА застроили с Урстула. Проектная декларация на сайте lars.dom.rf.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
3: Реклама.
4: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама.
1: Скоро лето. Хочу дом, как на красивых картинках в интернете.
2: Круто. Значит, пилить и выкладывать будем оба. Я доски, а ты контент.
0: Радио Energy и Wildberries представляют совместный капитальный проект, построенный на отзывах.
1: Слушай Радио Energy.

0: категория 18+.
1: Не пропусти распродажу «Стройка и ремонт» на Wildberries. Скидки до 80%. Акция продлится до 3 мая 2026 года.
0: ООО «РВД», ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
2: Реклама.
0: energyfm.ru.

0: хорошее настроение, солнце, легкость и про... Давай еще немного пройдемся. Ну, давай.
1: Sony Fodera, D.O.D. and Poppy Bascom. Think about us.
0: Долгих прогулок на свежем воздухе открыт. Если этим утром ты решил прогуляться по Energy, этот хит будет задавать правильный темп. И тот.
1: Alle Farben and Renee Miller. Body Talk.

0: Energy Cashback.
1: Звезда часа.
0: The Black Eyed Peas.

0: сидишь, играет музыка, а рядом твои люди. Может, кстати, сидишь один и просто понимаешь. Все же классно. Наконец-то наступила настоящая весна. Режим счастья включает трек «Медузы». Это новинка «Don't Wanna Go Home». И впереди на Energy только лучшая музыка.
1: Радио Energy и «Газпромбанк» представляют.
2: Energy Cashback.
3: Из Альметьевска. Я набрал в игре 3590 баллов, правильно назвал звезду часа на Energy и выиграл 35 900 рублей.
4: Нижний Тагил, Ксения, я выиграла 26 160 рублей.

0: Жди звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Дружба дружбой, а накопительный счет в «Газпромбанке» у каждого свой есть. Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 527-700.
4: Привет! Решил, куда поступать?
5: Да уже неделю голову ломаю.
4: Не сомневайся, поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
5: Круто! А как подать документы?
4: Запоминай телефон 8 800 700 706.
6: Мы ведем свой репортаж с открытия нового филиала «Пицца Куба». Насколько вы оцениваете ее по пятибалльной системе?
7: Для «Пиццы Куба» пятибалльной мало. Нужна десятибалльная.

0: акция с 1 по 3 мая 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 285555.
1: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Лазаревская лавка. Все, что достойно вашего гриля. Сочный шашлык из отборной свинины. Пряные купаты. Нежные домашние колбаски. Собственное производство – это свежесть, вкус и премиальное качество. Все нужное для гриля в Лазаревской лавке.
3: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: звучат. Напоминаю имя, которое принесет удачу в ближайшей игре Energy Cashback. Звезда часа, группа Black Eyed Peas. Назовешь в эфире. Увеличим твой выигрыш в 10 раз. Благодаря нашему партнеру Газпромбанку, который даст тебе дополнительную подсказку, шансы на выигрыш еще выше. Заходи на energyfm.ru, качай бесплатную мобильную игру Energy Cashback, набирай баллы, а мы обменяем их на реальные деньги. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
3: От Вернер?
2: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
3: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
2: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Ревалгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Ревалгин.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама.
6: energyfm.ru.

0: Energy Cashback.
1: Уже более 200 тысяч игроков скачали бесплатную мобильную игру Energy Cashback, набирают баллы и слушают Energy и ждут от нас звонка. Если ты среди них, мы готовы обменять твои баллы на рубли по курсу 1:1. А если назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. А благодаря нашему партнеру Газпромбанку, который даст тебе дополнительную подсказку, шансы на выигрыш еще выше. Через пару секунд Energy Cashbot случайным образом выберет игрока. И, может быть, телефон зазвонит именно у тебя. Всем игрокам желаю удачи, классных, больших рекордов и запускаю Energy Cashbot.
0: Игрок выбран.
1: Выбран им оказался Сергей из Пензы. Его номер телефона заканчивается на цифры 4321. А теперь посмотрим, сколько Серега баллов набрал. 1722 балла, которые я очень хочу превратить в реальные деньги, поэтому звоню в Пензу прямо сейчас. Итак, если Сергей возьмет трубку и правильно назовет звезду часа в эфире, я тут же увеличу его выигрыш в 10 раз, и тогда он получит 17 220 рублей. Отличный Energy кэшбэк на кону. Но даже если Серега просто возьмет трубку, скажет: «О, ничего себе, Energy, привет, я не ожидал», и назовет звезду часа неправильно, даже в этом случае мы обменяем его баллы на реальные деньги по курсу 1:1. И тогда он получит 1722 рубля. Сергей?
2: В данный момент абонент не может...
1: Это не Сергей. К сожалению, не удалось дозвониться. Напомню, на кону стояло 17 220 рублей. Если бы Сергей сейчас с нами поговорил, мог бы выиграть большой Energy кэшбэк. А благодаря подсказке от Газпромбанка это было совсем несложно. Продолжаем играть. Ставим новые рекорды. Пусть Сереге снова повезет, и наш Energy кэшбот опять его выберет. Играть-то можно сколько угодно раз. А вот если ты еще не с нами, заходи на energyfm.ru. Качай бесплатную мобильную игру Energy кэшбэк. Кэшбэк, играй, набирай баллы, делись с нами своими рекордами, слушай Energy, получай кэшбэк. Energy Cashback.

0: раздает Алекс Клэр, вспомнили Клоус. Слушаешь Radio Energy в машине, пришел домой или все еще на даче. Оставайся с нами, впусти в свою жизнь музыку, под которую хочется наслаждаться весной.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
5: Красина 78. Дом рядом с любимым гипермаркетом. Просто прошел 500 метров, купил нужное и все.

0: 78-78.
1: Застройщик УЛУС «Застрой ресурс Тула». Проект на декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б.
4: О, Европейский квартал.

8-9-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
on Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама. Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
3: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: глубже, то это история о том, как страх и стремление к полному контролю разрушают настоящее. Тедди Свимс, конечно, в своем репертуаре выпускает поп-сол со смыслом. Песни красивые. Предвкушаю новую эру исполнителя. А пока лови его новый трек. Мистер Know It All. За максимальной скоростью идем к Сэму Фелту. Скоро послушаем его супердинамичный хит My Heart Goes. Для бодрого утра.
1: Реклама.
2: Весна. Наконец-то дождались.
3: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали. Сервис «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
5: Мы ведем свой репортаж с открытия нового филиала «Пицца Куба». Насколько вы оцениваете ее по пятибалльной системе?
6: Для «Пиццы Куба» пятибалльной мало. Нужна 10.

0: акция с 1 по 3 мая 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 285555.
1: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.
2: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина 33-70-07. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
4: Девочки!

0: звони 516110. ООО СС проект 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
2: On Energy. 250-470. 250-470.

Все, что наели за майские праздники, будем отрабатывать вместе. Energy и Лига Героев приглашает всех любителей и профессионалов бега стать частью команды Радио Energy на полумарафоне «Забег РФ» 23 мая в Москве.

0: слоты на участие в забеге для себя и своего напарника.
1: Реклама. На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успех!
7: Скоро лето! Хочу дом, как на красивых картинках в интернете.
8: Круто! Значит, пилить и выкладывать будем оба. Я доски, а ты контент.
9: Радио Energy и Wildberries представляют совместный капитальный проект, построенный на отзывах.
7: Слушай Радио Energy.

0: категория 18+.
1: Не пропусти распродажу «Стройка и ремонт» на Wildberries. Скидки до 80%. Акция продлится до 3 мая 2026 года.
0: ООО РВД. ОГРН 124-770-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+.
0: Алло, город Москва, Москва, Сайская, Дорожная, 23-1. ОГРН 114-747-0-59.
3: Реклама.
4: EnergyFM.ru.

0: свои умные колонки, включи Energy и сделай финальный выходной ярче, громче и бодрее. Сейчас с нами Miles Away. Чуть позже покажу песню, в которой исполнитель описал реально существующее поместье Элвиса Пресли. Называется «Грейсленд».
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
7: Лазаревская лавка. Все, что достойно вашего гриля. Сочный шашлык из отборной свинины, пряные купаты, нежные домашние колбаски. Собственное производство – это свежесть, вкус и премиальное качество. Все нужное для гриля в Лазаревской лавке.
1: Реклама.
8: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама.
1: «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
2: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
3: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: деньги. Как Саша из Бузулука на днях забрал больше 8000 рублей. Играешь, набираешь баллы под лучшую музыку, а мы эти баллы меняем на реальные деньги в прямом эфире. Если ты на андроиде, делись рекордом в социальных сетях. Пусть все знают, кто здесь настоящий чемпион.
1: Реклама.
2: Красина 78. Дом с детским садом на первом этаже. Утро без спешки и опозданий. Просто спустился на лифте и все.

0: 78-78.
1: Застройщик УЛУСа «Застройресурс Тула». Трек на декларацию на сайте наш.дом.рф.
2: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Все на футбол. 4 мая, 19:30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи и настоящий праздник. Вперед за Тулу. Вперед за Арсенал. Билеты в кассах центрального стадиона. 0+.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
5: Привет! Решил, куда поступать?
6: Да уже неделю голову ломаю.
5: Не сомневайся. Поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
6: Круто! А как подать документы?
5: Запоминай телефон 8-800-700-706.
7: Реклама.
8: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Swam на Energy. Люди в майские праздники разделились на две команды. Первая убрала подальше смартфоны и наслаждается выходными. Вторая снимает на видео слегка поджаренный шашлычок. Потом накладывает на него вайбовую музыку и выкладывает в социальные сети. Присоединюсь ко второй команде в понедельник. А пока радуюсь за тебя, из студии Energy принесла себе на обед винегрет. Добавлю эспрессо от Сабрины Карпентер.
1: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
4: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
5: А давай, только шашлык еще возьмем.
4: А где самый вкусный?
5: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
10: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
11: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.
12: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
13: Бабаюпик. Красиво придумали.
12: Кузя, путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru.
16: Energy. Реклама. energyfm.ru.

0: сейчас хит номер один. New Religion, чемпион проекта Energy Global Chart, песню, которая продолжает набирать популярность и поднимается к вершине. Покажу вам через пару минут.
1: Утро.

0: Тёма Миронов, Даша Кудрич в настоящем утреннем блокбастере «Джойстики 2.0».
1: Просто фантастический апгрейд.
2: «Джойстик
0: 2.0». Твой день начинается с «Джойстиков» на радио.
3: Реклама.
4: Я уже не знаю, что делать. Хотим ребенка, но не получается.
5: У нас с мужем тоже долго не получалось. И вот, я уже на втором месяце, представляешь?
6: Клиника Фомина – место, где заветная мечта о родительстве может воплотиться в жизнь. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
8: Проспект Ленина, 54Б.
9: О, Европейский квартал.
10: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
11: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
12: Мы ведем свой репортаж с открытия нового филиала «Пицца Куба». Насколько вы оцениваете ее по пятибалльной системе?
13: Для «Пиццы Куба» пятибалльной мало. Нужна 10-бальная.

0: 31 по 3 мая 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 28555.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
2: Реклама.
3: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама.
1: Муз-ТВ представляет.
2: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
1: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.
3: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
0: Реклама.
1: Energy FM.

0: часу. Напомню, только чуть позже. Не пропусти.
1: Радио Energy и Газпромбанк представляют. Energy Cashback.
2: Energy. Меня зовут Зарина, я из Ростова-на-Дону. Я набрала в игре 2759 баллов. Мне позвонили с Energy. Я назвала звезду часа и выигрыш увеличили в 10 раз.
3: Привет, Energy. С вами Сергей из Кемерово. И мой кэшбэк 28 050 рублей.
2: Арина, Ижевск, 28

0: Жди звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Цыплят по осени считают. А накопительный счет в «Газпромбанке» приносит доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама.
3: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.
6: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
7: Все на футбол. 4 мая, 19:30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи и настоящий праздник. Вперед за Тулу! Вперед за Арсенал! Билеты в кассах центрального стадиона.
8: Болит шея, голова, спина. А массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 33-70-07. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
10: Весна. Наконец-то дождались.
11: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали. Сервис «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.

0: Лазаревская лавка. Все, что достойно вашего гриля. Сочный шашлык из отборной свинины. Пряные купаты. Нежные домашние колбаски. Собственное производство – это свежесть, вкус и премиальное качество. Все нужное для гриля в Лазаревской лавке.
1: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: еще и лучшую музыку слушать прямо во время игры. Жди звонка, слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Реклама. На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.
2: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
6: Успех.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
3: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
10: Бабаюпик. Красиво придумали.
9: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
1: Реклама. Energyfm.ru.

0: Energy Cashback.
1: Скачал бесплатную мобильную игру Energy Cashback, набираешь баллы, слушаешь Energy и ждешь звонка. Все правильно. Мы готовы обменять твои баллы на рубли по курсу 1:1. А если назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. А благодаря нашему партнеру Газпромбанку, который даст тебе дополнительную подсказку, шансы на выигрыш еще выше. Через пару секунд Energy Cashbot случайным образом выберет игрока. И, может быть, телефон зазвонит именно у тебя. Игрокам желаю удачи, больших рекордов и запускаю Energy Cashbot.
0: Игрок выбран.
1: Выбран. Им оказался Андрей из Пятигорска. Его номер телефона заканчивается на цифре 93-52. Андрей успел набрать 748 баллов, которые я очень хочу обменять на реальные деньги, поэтому звоню в Пятигорск прямо сейчас. Итак, если Андрей возьмет трубку и правильно назовет звезду часа в эфире...
2: Номер, на который вы звоните, временно не обслуживается.
1: Ой-ой-ой, ну вот так, не удалось дозвониться. Я бы с удовольствием обменяла его баллы на реальные деньги либо по курсу 1:1, 748 рублей тогда бы он получил, либо если Андрюха назвал звезду часа, тогда бы в Пятигорск улетело бы 7480 рублей. А благодаря подсказке от Газпромбанка это было совсем несложно. Ну, мы продолжаем играть, ставим новые рекорды. А если ты еще не с нами, заходи на energyfm.ru, качай бесплатную мобильную игру Energy Cashback, а потом играй, набирай баллы и делись с нами своими рекордами. Слушай Energy, получай кэшбэк. Energy Cashback.

0: новый хит, который звучит, ну, прям как весна. А до это Lil Nim и Callum Scott.
1: Реклама.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
3: Мы ведем свой репортаж с открытия нового филиала «Пицца Куба». Насколько вы оцениваете ее по пятибалльной системе?
4: Для «Пиццы Куба» пятибалльной мало, нужна десятибалльная.

0: звони 516110. ООСС проект 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама. Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Скоро лето. Хочу дом, как на красивых картинках в интернете.
2: Круто. Значит, пилить и выкладывать будем оба. Я доски, а ты контент.
3: Радио Energy и Wildberries представляют совместный капитальный проект, построенный на отзывах.
1: Слушай Радио Energy.

0: категория 18+.
1: Не пропусти распродажу «Стройка и ремонт» на Wildberries. Скидки до 80%. Акция продлится до 3 мая 2026 года.
0: ООО РВД. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+.
0: Аналог в регионе Москва. Сайт Калининграда 23-1. Украина 14-77-00-59.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
0: 16+.
2: Реклама.
0: energyfm.ru.

0: Imagine, здесь Катя Юрская. Пойдем покажу, как одна совместка вернет тебе твой 2006.
1: Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Save me tonight.
0: Или 2010-15. Да мы всю жизнь слушали и обожали вот такую драйвовую музыку, под которую хочется двигаться. Новинка прозвучит в этом часе. Так же будет.

0: Флорида. Такое ощущение, что этот хит Алок придумывал где-то посреди океана. Dive into me на Energy. Через пару минут поставлю трек, который мы все дружно называем Айраном, но на деле он I Run. Хейвен и Кэтлин Арагон.
1: Радио Energy и Газпромбанк представляют
2: Energy Cashback.
3: Меня зовут Лена, я из Ярославля, играю в Energy Cashback и недавно получила 27 680 рублей.
4: Я Дмитрий из Коврова, и мой Energy Cashback 36 470 рублей.
5: Ольга из Москвы выиграла 13 730 рублей, вот такой кэшбэк.
1: А какой твой Energy Cashback? Скачай на свой смартфон бесплатную мобильную игру
2: Energy Cashback.
1: Играй, набирай баллы, слушай Energy и жди звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк.
2: Energy Cashback.
1: Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
6: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Дружба дружбой, а накопительный счет в «Газпромбанке» у каждого свой есть. Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
7: Реклама.
8: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
9: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
10: Все на футбол. 4 мая, 19.30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи и настоящий праздник. Вперед за Тулу! Вперед за Арсенал! Билеты в кассах центрального стадиона.
11: Я уже не знаю, что делать. Хотим ребенка, но не получается.
12: У нас с мужем тоже долго не получалось. И вот, я уже на втором месяце, представляешь?
13: Клиника Фомина – место, где заветная мечта о родительстве может воплотиться в жизнь. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
7: Реклама.
1: On Energy. 250-470. 250-470.

0: хитом выпустила в мир. Хорошо зашел. Я вообще думаю, как можно было сомневаться. За пультом-то сам Дэвид Гетта на NRG Save Me Tonight. Потом будет поп-рок с вайбом вечернего Нью-Йорка. Summer 12 to 12.
1: Реклама.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успел.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле транс в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Панель за 2025 год.
5: В ленте.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
12: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Сейчас как сотрудников ищете?
15: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
16: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
17: Звук.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Реклама. Energyfm.ru.

0: я, Катя Юрская, поэтому не прощаюсь, но анонсирую новый час в компании Никиты Громова.
1: Реклама.
2: Красина 78. Дом рядом с любимым гипермаркетом. Просто прошел 500 метров, купил нужное и все.

0: 78-78.
1: Застройщик УЛУС «Застрой ресурс Тула». Трек на декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
3: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
4: Все на футбол. 4 мая, 19:30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи. И настоящий праздник. Вперед за Тулу. Вперед за Арсенал. Билеты в кассах центрального стадиона.
5: Привет! Решил, куда поступать?
6: Да уже неделю голову ломаю.
5: Не сомневайся, поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
6: Круто! А как подать документы?
5: Запоминай телефон 8 800 700 706.
7: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
8: Проспект Ленина, 54Б.
9: О, Европейский квартал.
10: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
11: Лазаревская лавка. Все, что достойно вашего гриля. Сочный шашлык из отборной свинины. Пряные купаты. Нежные домашние колбаски. Собственное производство – это свежесть, вкус и премиальное качество. Все нужное для гриля в Лазаревской лавке.
12: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
2: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gbbonus.ru.
4: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.
6: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
0: Реклама.
2: energyfm.ru.

0: Новый час, новый день на Energy, а значит, специально для тебя уже готовые мировые хиты. И давай покажу, кто появится.
1: Bebe Rexha and Faithless. New Religion.
0: А меня зовут Никита Громов. Привет большой. Я сегодня встал именно с той ноги, так что только лучшая музыка тебе обеспечена. И вот этот электронный проект также совсем скоро в твоем приемнике.
1: Evelyn Roxton, Vertigo.
0: А начнем мы этот час громкой совместной работы, так что крути громкость в правую сторону.
1: Sony Fodera, D.O.D. and Paul P. Bascom, Think About Us.

0: момент итальянцы решили поймать в своей новой работе. Они сказали, что слышали на концерте, как зал кричит: «Еще одна песня, еще одна!» И решили записать этот трек для тех, кто не готов прощаться с ночью. Для тех, кто думает, что зайдет на час чисто отдохнуть. А потом оказывается, что именно он находится в центре всей тусовки. Так что, если вспомнил себя, то эта работа точно твоя.
1: Реклама.
2: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.
3: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
5: Все на футбол. 4 мая, 19:30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи. И настоящий праздник. Вперед за Тулу. Вперед за Арсенал. Билеты в кассах центрального стадиона.
6: Болит шея, голова, спина. А массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 33-70-07. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама.
7: On Energy. 250-470. 250-470.

0: А сейчас будет минутка мотивации именно для тебя. Если ты ждал знак, то это именно он. Energy и Лига Героев приглашает всех любителей и профессионалов бега стать частью команды Radio Energy на полумарафоне «Забег РФ», который будет 23 мая в Москве. Поэтому прямо сейчас присылай скрин пробежки в удобный тебе мессенджер Radio Energy на номер 8-985-382-33-33. И лидер дня получит 2 слота на участие в забеге для себя и, конечно, своего друга. Я, кстати, тоже бегу, поэтому с удовольствием можем вместе.
1: Реклама.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успех.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-77-46-89-840. Город Москва.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
0: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамья. Скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
8: Акция бонуса покупка ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
9: Реклама. energyfm.ru.

0: напомню, что только лучшая музыка звучит для тебя 24/7. И чтобы тебя всегда окружали мировые хиты, не только, допустим, когда ты в машине, а готовишь, к примеру, завтрак или собираешься, то можешь смело сделать свой дом громче и бодрее. Просто скажи свои умные колонки, включи Radio Energy.
1: Утро.

0: Вова Миронов, Даша Кудрич. В настоящем утреннем блокбастере «Джойстики 2.0».
1: Просто фантастический апгрейд.
2: «Джойстик
0: 2.0». Твой день начинается с «Джойстиков» на радио.
3: Реклама.
4: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
5: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
6: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
7: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.

0: звони 51-60-110. ООО «Социональный». Проект «Антипанса» на сайте nasu.com.ru. Дай сразу!
1: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
2: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
0: Реклама. Energy FM.

0: показать треки в начале часа – дело тонкое, поэтому собрал только мировые хиты для тебя, и я точно знаю, что ты сделаешь громче.
1: Алле Фарбен and Renee Miller. Body Talk.
0: Никита Гробов по-прежнему в студии Energy. Привет тебе большой. Также совсем скоро появится полная версия этой работы.
1: Alan Walker, Broken Strings.
0: А начнем мы час 17 строчки Energy Global Charta.
1: Yearbooks, Graceland.

0: обещаю не только мировым читам, но еще и твои возможности хорошенько озолотиться. Звезду часа, я надеюсь, ты знаешь. Если же нет, то совсем скоро я еще раз назову тебе это волшебное имя. А ты пока продолжай слушать Energy. И, конечно, будь наготове.
1: Реклама.
2: Все на футбол. 4 мая, 19:30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи и настоящий праздник. Вперед за Тулу! Вперед за Арсенал! Билеты в кассах центрального стадиона.
3: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
4: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
5: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
6: Красина 78. Дом с детским садом на первом этаже. Утро без спешки и опозданий. Просто спустился на лифте и все.

0: 78-78.
1: Застройщик УЛУС «Застрой ресурс Тула». Трек на декларацию на сайте lar.dom.rf.
2: Я уже не знаю, что делать. Хотим ребенка, но не получается.
3: У нас с мужем тоже долго не получалось. И вот, я уже на втором месяце, представляешь?
4: Клиника Фомина. Место, где заветная мечта о родительстве может воплотиться в жизнь. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: звони 51-61-10. ООО «СС-проект 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Лазаревская лавка. Все, что достойно вашего гриля. Сочный шашлык из отборной свинины, пряные купаты, нежные домашние колбаски. Собственное производство – это свежесть, вкус и премиальное качество. Все нужное для гриля в Лазаревской лавке.
2: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: принесет тебе удачу и, конечно, умножение на 10. А наш партнер «Газпромбанк» даст тебе дополнительную подсказку. С ней выиграть намного легче.
1: Реклама.
2: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-46-89-840. Город Москва.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
2: Акция бонуса покупка ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнер агрегатора ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
6: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
10: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
11: От Вернер?
10: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
11: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
10: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Реклама. energyfm.ru.
14: Предпочитаешь только лучше?

0: Energy Cashback.
1: Всем привет! Добро пожаловать в крутую игру Energy Cashback. Более 200 тысяч слушателей скачали ее. Если ты среди них, то я готов обменять твои баллы на реальные деньги по курсу 1 к 1. А назовешь мне звезду часа, то умножу твой выигрыш на 10. А наш партнер Газпромбанк даст тебе дополнительную подсказку, и шансы на выигрыш у тебя еще выше. И знаю, что ты готов.

0: Алене, которая проживает в Ростове-на-Дону. Последние 4 цифры номера 7126. И самое главное, конечно же, это рекорд, а рекорд потрясающий у Алены. 952 балла набрала она в нашей игре. Поэтому надо не медлить и, конечно же, попытаться до нее дозвониться, что я сейчас и сделаю. Так, а правила игры очень просты. Все, что нужно сделать сейчас Алене, это просто снять трубку и все. Ее рекорд 952 балла автоматически превращаются в рубли, и она получает от меня 952 рубля, и они сразу улетают в Ростов-на-Дону, в кошелек прям Алене. Поэтому, Ален, давай, гудки идут, это радует, поэтому нужно просто снять трубку. А еще называешь мне звезду часа, то 9520 рублей также получаешь.
1: Абонент.
0: Видимо, не получает Алена. Я на самом деле, правда, расстроился, правила все рассказал. Нужно было Алене просто снять трубку. 952 рубля улетели бы в Ростов-на-Дону сразу. Назвала бы мне звезду часа, то 9520 рублей получила бы от меня, от Energy, прямиком в Ростов-на-Дону, сразу в кошелек Алене. Но не судьба, видимо, сегодня. Но для вас, друзья, игра продолжается. Поэтому, если вы еще не с нами, то обязательно заходите на сайт energyfm.ru, переходите по ссылке, скачивайте, играйте. И самое главное, отправляйте нам свои результаты. И помните, что в любом розыгрыше вам доступна подсказка от нашего спонсора Газпромбанка.
2: Генеральный партнер проекта Банк ГПБО. Делу время, а деньгам накопительный счет в Газпромбанке. Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на Газпромбанк.ру. Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Привет! Решил, куда поступать?
4: Да уже неделю голову ломаю.
3: Не сомневайся, поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
4: Круто! А как подать документы?
3: Запоминай телефон 8 800 700 706.
5: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
6: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 527-700.
8: Победа, которую мы помним, и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
9: Проспект Ленина, 54Б.
10: О, Европейский квартал.
0: Реклама.
11: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
2: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобно. Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Реклама.
7: energyfm.ru.

0: А мы продолжаем этот выходной день, и погода радует, и мировые хиты сейчас появятся у тебя. Давай начнем с небольшого представления, и смотри, кто будет.
1: One Republic. Give me something.
0: Про себя тоже не забуду. Никита Громов меня зовут. Буду периодически появляться в твоем радиоприемнике. А пока лови еще эту искреннюю электронную работу.
1: Эбен Халлоу.
0: Начнем мы с человека, который покинул группу, но при этом остался очень популярен.
1: Zayn, die for me.

0: жизни. Вот так вот можно озаглавить эту работу, которая появилась в мире не так давно. Как ответили сами исполнители, работа над песней была невероятно веселой и легкой. Никакого эгоизма, просто гонялись за чувством, пока оно не закрепилось. Классная новинка, «Феникс» называется. Добавляй, чтобы не потерять.
1: Радио Energy и Газпромбанк представляют.
2: Energy Cashback.
3: Привет, это Евгений из Альметьевска. Я набрал в игре 3590 баллов, правильно назвал звезду часа на Energy и выиграл 35 900 рублей.
4: Нижний Тагил, Ксения, я выиграла 26 160 рублей.
5: Меня зовут Артем, я из города Воронеж, и мой кэшбэк 19 780.

0: звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Цыплят по осени считают, а накопительный счет в «Газпромбанке» приносит доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. «Банк ГПБО». Реклама.
2: Реклама.
3: Красина 78. Дом рядом с любимым гипермаркетом. Просто прошел 500 метров, купил нужное и все.

0: 78-78.
1: Застройщик улуса застроили с устула. Трек на декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
3: Все на футбол. 4 мая, 19:30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи и настоящий праздник. Вперед за Тулу! Вперед за Арсенал! Билеты в кассах центрального стадиона.
4: Болит шея, голова, спина. А массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 33-70-07. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: Годы. Этот мировой хит воспринимается в два раза сильнее. Очень люблю эту песню. Вообще у нее много версий. Обязательно послушай, тебе понравится. Но все-таки эту хочется отметить как одну из главных. Взорвала все мировые чарты не так давно. Побила множество рекордов и продолжает звучать в наших с тобой динамиках. Сейчас бы на пляж, песок, волны и лежать под пальмой, а не думать о каких-то делах.
1: Реклама. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
9: Бабаюпик. Красиво придумали.
8: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: Реклама. Energy FM.ru. Energy. Energy.

0: построенный на отзывах. On Energy.
1: Погода наконец-то радует, и совсем чуть-чуть осталось до лета. Можно заняться тем, что откладывал этой зимой. Например, сделать наконец ремонт в квартире или превратить дачу в твое особое место силы. Radio Energy и Wildberries представляют совместный капитальный проект, который называется «Построенный на отзывах». Звони прямо сейчас по номеру 8-495-258-33-43. Угадай товар для ремонта и стройки по отзывам с Wildberries и выиграй, конечно же, подарочный сертификат от ВБ на 2, 3 или 4 тысячи рублей на покупки для дома. Я очень жду твоего звонка. 8-495-258-33-43.
0: Капитально низкие цены на товары для стройки и ремонта ждут вас на Wildberries. Скидки до 80% до 3 мая 2026 года. Спонсор ООО РВБ ОГРН 124-770-47-19-19. Московская область, городской округ.

0: построенный на отзывах. On Energy. Спонсор ООО РВБ. Распродажа, стройка и ремонт. На Wildberries.
1: Мечтаешь о дизайнерском ремонте, как на красивых картинках в интернете? Тогда специально для тебя Radio Energy Wildberries представляют совместный капитальный проект, построенный на отзывах. Здесь ты можешь выиграть подарочный сертификат от Wildberries на 2, 3 или 4 тысячи рублей на покупки для дома. Со мной Ильшат уже на связи из Казани. Ильшат, привет!
2: Привет.
1: Смотри, сейчас на Wildberries скидки на все для обустройства участка или квартиры. Вот мы и решили проверить, сможешь ли ты угадать товары для ремонта и стройки по отзывам покупателей. Угадаешь с первого отзыва, получишь сертификат на 4000 рублей. Со второго на 3000 рублей, ну а с третьего, соответственно, на 2000 рублей. Ты как, готов?
2: Всегда готов.
1: Отлично. Тогда смотри, отзыв номер один. Этот отзыв от Лехи. Итак, думал, просто шумная игрушка. Через час уже собирал все, что видел.
2: Шумная игрушка. Что же такое может быть? Шумная игрушка.
1: Думал, просто шумная игрушка. Через час уже... Что? Нет, почти, но нет. Итак, давай, отзыв номер два. Смотри, Александр пишет. После покупки мебель стала появляться слишком быстро.
2: Как это? Не понял. После покупки
1: мебель стала появляться слишком быстро.
2: Это как понять?
1: Это такой отзыв, нужно угадывать. Ну, давай так, с третьего, я думаю, ты точно...
2: Дриль.
1: Нет, Ильшат, неправильно. Смотри, отзыв номер три. Дашуля пишет. Накручивает шурупы круче, чем я себя.
2: Шурупа вертушка.
1: Да. Ты молодец, этот крик победы для тебя. Да, Ильшат, я тебя поздравляю. Да, с третьего отзыва ты выиграл. Это действительно шуроповерт. А, ты молодец. Теперь ты знаешь, что на Wildberries на них сейчас тоже крутые скидки. От Radio Energy и Wildberries ты получаешь подарочный сертификат на 2000 рублей на покупки для дома. Я тебя еще раз поздравляю. Хорошего тебе дня и классных майских праздников. Ну, а мы, друзья, продолжаем. И впереди у нас только лучшая музыка.
0: Хватит завидовать соседу с новеньким перфоратором. Пора взяться за свой ремонт. И сверлить громче, красивее и, главное, дешевле. Скидки до 80% на товары из категории «Стройка и ремонт» только до 3 мая 2026 года на Wildberries. Спонсор ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитва.

0: работу проделали парни, чтобы сиять и звучать на мировой сцене. Ну а мы продолжим. И впереди у нас One Republic и еще один мировой...
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Дружище, работать ты на работе работаешь, а покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
5: Сервис Максим. Приглашаем водителей на любом авто.
6: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.
7: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
8: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
9: Все на футбол. 4 мая, 19.30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи и настоящий праздник. Вперед за Тулу! Вперед за Арсенал! Билеты в кассах центрального стадиона.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
11: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 33-70-07. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Лазаревская лавка. Все, что достойно вашего гриля. Сочный шашлык из отборной свинины, пряные купаты, нежные домашние колбаски. Собственное производство – это свежесть, вкус и премиальное качество. Все нужное для гриля в Лазаревской лавке.
13: Реклама.
14: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
0: Реклама.
7: energyfm.ru.

0: Это мой финальный час на сегодня с тобой, так что проведем его очень громко и, конечно, в компании мировых хитов на Energy.
1: Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Save me tonight.

0: с этим электронным проектом.
1: Evelyn Roxton, Vertigo.
0: А меня зовут Никита Хромов. Привет большущий тебе. Начнем час с классного парня и его баллады.
1: Alex Warren, Fever Dream.

0: эфире новинка, которая стремительно уходит в топ, сохраняя себе в плейлист прямо сейчас. И, конечно, напоминаю про Energy Cashback, приложение, где твои рекорды превращаются в рубли. Больше 200 тысяч человек уже с нами, меняют баллы и пополняют свою казну. Поэтому залетай прямо сейчас на energyfm.ru, скачивай, играй, делись своими рекордами и, конечно, жди звонка.
1: Реклама.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.

0: 51-61-10. ООО «Социальный». Проектная декларация на сайте nastro.ru.
1: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: держаться. И если ты все-таки не изменяешь своим традициям и пьешь, допустим, обычный кофе по утрам, то пора тебе уже попробовать что-то новое. Не надо ехать за город, раскладывать этот железный мангал, возиться с мясом и так далее. Просто зайди в кофейню и закажи новинку. Называется она «Шашлычный раф». Вкус напитка отдает пряными специями и дымкой. Ну а бонусом идет мини-шашлык на шпажке. Так что и далеко ехать не надо. Пользуйся.
1: Реклама.
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами «Амото C5» и «Джейку J6». До 15 мая пройди тест-драйв новых «Амото C5» и «Джейку J6» и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. Джейку J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jayku.ru.
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
6: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
7: Успех.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
10: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
11: А давай. Только шашлык еще возьмем.
10: А где самый вкусный?
11: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
12: Чижик.
2: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
9: energyfm.ru.
1: Energy.

0: перед тем, как с тобой попрощаться, хочу с удовольствием напомнить, что каждую субботу в 11 утра и воскресенье в 6 вечера, то есть через 15 минут уже, тебя ждет Катя Юрская, ее Energy Global Chart. Она специально для тебя его готовит, так что такое точно нельзя пропускать. А вот теперь я говорю тебе до завтра. Никита Громов был с тобой. Слушай Energy и чаще улыбайся. Пока.
1: Реклама.
2: Красина 78. Дом с детским садом на первом этаже. Утро без спешки и опозданий. Просто спустился на лифте и все.

0: Красина, 78. Новый дом в Заречье с детским садом. Цена и условия. Звони. 33-78-78.
1: Застройщик УОСА «Застрой ресурс Тула». Тайная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
3: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б.
6: О, Европейский квартал.
7: Я уже не знаю, что делать. Хотим ребенка, но не получается.
8: У нас с мужем тоже долго не получалось. И вот, я уже на втором месяце, представляешь?
9: Клиника Фомина. Место, где заветная мечта о родительстве может воплотиться в жизнь. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Привет! Решил, куда поступать?
11: Да уже неделю голову ломаю.
10: Не сомневайся. Поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
11: Круто! А как подать документы?
10: Запоминай телефон 8 800 700 706.

0: звони 516110. ООО СС проект 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
2: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама. На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
1: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6. Механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
0: Реклама.
10: energyfm.ru.

Европейского концертного тура «Май» планирует провести в путешествиях. Сегодня раздает летнее фестивальное настроение в Global Charts. «Body Talk» дебютирует на 29-й строчке, выше второй новичок недели. Февральский релиз британца Майлза Смита и Найла Хорана. Первая коллаборация артистов и сразу в топ. 28-е место.

0: достойный высоких позиций в мировых чартах. Сегодня дебютирует в нашем глобальном рейтинге на 28-й строчке. Drive Safe – это теплая искренняя песня, которая появилась благодаря реальной дружбе Майлза Смита и Найла Хоррена. Странно, что они не пели вместе раньше. Новую совместку обгоняет группа с 24-летним стажем. One Republic – Give Me Something. 27-е место.
1: Energy Global Chart.

растерял 7 строчек и приземлился под номером 27. Есть ощущение, что Give Me Something готовится к вылету, уступая новичкам. Пару шагов назад делает и трек с нового альбома Гарри Стайлза. Стремление к спокойной семейной жизни вдохновили лондонского модника на песню American Girls. 26 место.

Шакира с Рио-де-Жанейро. Ощущение, что вернулась в 2006. А тут еще и любимый Turn the Lights Off в топе лучшей музыки. 25 место. Хорошо, идем. Новый альбом готовит и Мадонна. У меня есть эксклюзив. Сингл будущей пластинки. Коллаб с Сабриной Карпентер. Bring Your Love. Идем слушать премьеру, которую обсуждаем.

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бон с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
5: Лазаревская лавка. Все, что достойно вашего гриля. Сочный шашлык из отборной свинины. Пряные купаты. Нежные домашние колбаски. Собственное производство – это свежесть, вкус и премиальное качество. Все нужное для гриля в Лазаревской лавке.
6: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

свою музыкальную историю самостоятельно. Возьмем молодого парня под псевдонимом Эван. Базируется в собственной студии, пишет слова, музыку, вокал, ведет свой звук от идеи до продакшена. Его декабрьский релиз стал входным билетом в глобальный чарт. На прошлой неделе дебютировал в десятке. Сегодня 24-й. Эван.

23. А я готовлю следующий дебют. Ремикс «Дракула» достиг новых высот и добрался до глобального рейтинга. Впервые в чарте. Тейм Импала и Джейми. 22 место.

0: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
4: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабаюпик. Красиво придумали.
4: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Реклама. energyfm.ru. Energy Global
2: Chart. Зара Ларсон собирает звездный состав в делюксе к новому альбому. Главная приглашенная звезда — Шакира. Лови новинку, которая звучит.

Прослушивание песен Майкла Джексона выросло на 116%. Сбылась мечта Билли Айлиш. В Лондоне состоялась премьера ее концертного фильма, посвященного туру. Документалку снял режиссер Титаника Джеймс Кэмерон. А исполнительницы саундтрека к анимационному фильму K-Pop Demon Hunters и Джей Одри Нуна и Рэй Ами были удостоены звания «Женщины года» по версии Billboard Women in Music. Самое время закрепить успех их треком Golden. Country X, 21 место.

лучших хитов недели открывает нежная работа Оливии Дзин. «Манаймит» — это искренний разговор о стабильных отношениях, который принес молодой британке не только мировую популярность, но и Грэмми в номинации «Лучший новый артист года». Эта песня в топах Великобритании, Новой Зеландии и Австралии, а российские чарты продолжают покорять «Холли Флейм». В глобальный рейтинг возвращается хит «Тону» — 19-е место.

0: Реклама. Весна. Наконец-то дождались.
1: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали. Сервис «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Красина 78. Дом рядом с любимым гипермаркетом. Просто прошел 500 метров, купил нужное и все.

0: 78-78-78.
1: Застройщик УЛУСа «Застрой ресурс Тула». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 33-70-07. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
4: Реклама.
5: On Energy. 250-470. 250-470.

режиме лайв, после чего его хит 2012 года снова залетел в мировые чарты. Помнишь коллапс Ники Минаж? Beauty and the Beat. Теперь трек актуальный и в 26-м 18-е место.

реально существующее поместье Элвиса Пресли под названием Грейсленд. Говорит, что это та самая локация, куда стоит поехать, чтобы разобраться в себе. Очень оригинальная тема трека, правда? Это 17-й лучший хит недели. Выше танцевальная классика австралийского диджея Сони.

0: реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все». С 12 мая в 22.00 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
4: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+.
5: Аналоговый герой. Форт Москва. Советская набережная. 23.1. УКВС 14-77-400-59.
0: Реклама.
6: EnergyFM.ru. Energy Global Chart. Global Chart. New Tracks.
7: Группа Maroon 5 снова в деле. Состоялась мировая премьера их новой песни «Героиня». История о девушке, которая никак не выходит из головы.

12-й строчке. А вот следующая песня радовала нас очень долго. Ocean держался в топе 8 недель. За это время Алок, Зиба и Portugal The Man так и не смогли подняться до десятки лучших. Остается и продолжает удерживать стабильную популярность экс-чемпион Global Chart. Where is my husband? Ray, 15-е место.

Следующий хит проекта Energy Global Chart. Дольше Ordinary в рейтинге не держался никто. Алекс Уоррен в топе больше года и даже после рекордного количества побед умудряется подниматься, обгоняя три популярных трека. На 12-м месте «Танец дождя», романтика рэпера Дэйва и певицы Темпс «Rain Dance».

Вирусный хит актера и музыканта Джо Кири «End of Beginning» возвращается в десятку лучших треков недели. А теперь к специальным сюрпризам. Самое время заценить новый трек Леди Гаги. Состоялась мировая премьера «Shape of a Woman». С самыми горячими релизами недели знакомимся в рубрике «New Tracks».

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
4: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.
0: Реклама.
5: On Energy. 250 470. 250 470.

Он прям лысый, выложил фотки с обновленным имиджем и назвал его новым стартом. Ариана Гранде анонсировала 8-й студийный альбом, релиз в конце июля. От Оффенбах за последнюю неделю новостей не было. Французский дуэт наверняка настраивается на фестивальное лето. В новом сезоне на всех мировых танцполах точно будет звучать «Miles Away» — 9-й лучший хит недели.

легкие танцевальные хиты, этой весной выдал максимально лиричную песню и удивил всех стремительным взлетом мировых музыкальных чартов. Сегодня прибавляет еще две строчки в Broken Strings, 8 место. На 7-м остается главная раскачица современной эпохи, героиня собственных

0: реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. Их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Реклама.
3: energyfm.ru.
4: Energy Global Chart. New Trends.
1: Этой весной Джон Ньюман возвращается с фирменной энергетикой «Merry Go» — эмоциональный поп с драйвом и тем самым голосом, который невозможно перепутать ни с кем.

главный вайб этой тусовки, микс поколений, жанров и новых правил, где новые имена переписывают музыкальную историю прямо сейчас. Отличный пример суперуспешного дебюта – обладательница премии Грэмми Оливия Дин. Первый альбом молодая британка выпустила всего пару лет назад. В списке лучших хитов в мире ее «So Easy» занимает 6-е место.

Тейлор Свифт запускала новый обратный отчет на своем официальном сайте. Фон напоминает обои из франшизы «История игрушек». Фанаты выдвинули теорию. Возможен релиз нового саундтрека с участием певицы. Если когда выйдет, обязательно тебе покажу. А пока продолжаем знакомиться с самой популярной музыкой недели. Четверку лучших открывает новая, счастливая

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
2: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 33-70-07. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
4: Проспект Ленина, 54Б.
5: О, Европейский квартал.

первой в истории, преодолевшей отметку в 50 миллиардов прослушиваний. И это только на Spotify. Фиксируя новые достижения в глобальном чарте, Swam поднимается на третью строчку. И запускаю хит, который сегодня оказался в шаге от абсолютной победы. I Just Might, Bruno Mars. Второе место. Energy Global Chart.

Bruno Mars Drive навсегда. А его хит взлетел на строчку выше. Второе место. I Just Might. Global Chart обновила Катя Юрская. Эта тридцатка отличная, ложится на любые майские сценарии. Дорога на дачу, шашлыки, разговоры до ночи и треки, которые звучат чуть громче обычного. Собрала данные из главных музыкальных площадок, определила лидера первой

0: Радио Energy и Газпромбанк представляют.
1: Energy Cashback.
2: Меня зовут Зарина, я из Ростова-на-Дону. Я набрала в игре 2759 баллов. Мне позвонили с Energy. Я назвала звезду часа и выигрыш увеличили в 10 раз.
3: Привет, Energy. С вами Сергей из Кемерово. И мой кэшбэк 28 050 рублей.
2: Арина, Ижевск.

0: жди звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама.
3: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
6: Сервис Максим. Приглашаем водителей на любом авто.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
8: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+. Девочки!

0: Звони 516110 ОСС проект 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
2: On Energy. 250-470. 250-470.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Ставкар.
1: Успел.
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ «Движение».
8: Категория 16+.
9: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
0: Реклама.
8: energyfm.ru.

0: Реклама.
1: Болит шея, голова, спина. А массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 33-70-07. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
0: Реклама.
3: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама. «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
1: Реклама. energyfm.ru.

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
4: Проспект Ленина, 54Б.
5: О, Европейский квартал.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
7: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.
0: Реклама.
8: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
2: Привет! Решил, куда поступать?
3: Да уже неделю голову ломаю.
2: Не сомневайся, поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
3: Круто! А как подать документы?
2: Запоминай телефон 8 800 700 706.
0: Реклама.
4: On Energy. 250 470. 250 470.

0: реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Реклама.
1: Energy FM

0: Реклама.
1: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
0: Реклама.
3: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Реклама. energyfm.ru.

0: реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Реклама.
2: Energyfm.ru.

Радиоканал «Радио 101.4 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 7100460 выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 5 июля 2017 года. Для детей старше 16 лет.

Средство массовой информации – радиоканал «Радиоэнергия-ФМ». «Радиоэнерджи-ФМ». Регистрационный номер серия L-номер FS-77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей

Радиоканал «Радио 101.4 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-7100460 выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 5 июля 2017 года. Для детей старше 16 лет.

Средство массовой информации – радиоканал «Радио Энерги ФМ», «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер – серия L-номер FS-77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей

Радиоканал «Радио 101.4 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 7100460 выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 5 июля 2017 года. Для детей старше 16 лет.

Средство массовой информации – радиоканал «Радио Энерги ФМ», «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер серия L-номер FS77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей